0: около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейни Сузулнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из регионов, зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования в ходе проверок на клубнике и чернике из Латвии. Обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную купленную на рынках и привезенную с ферм, директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственно-ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПКМАТ или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, 3-й пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на 3-й пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лать». Дипломатио со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным, а покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Латио Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы мы располагаем», – сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций Госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. «Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы

Становись непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуец. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из регионов. Регистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group. I had a dream.

0: над янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министра Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций. А также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16%. 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 миллионов 400 тысяч евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолник заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии, и теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинч. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинч. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинч сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии Центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования в ходе проверок на клубники и черники из Латвии. Обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов. Лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственно-ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через ПКМАТ или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк-опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лати», со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы – кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Latio Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолняк заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций Госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. «Нам приходится применять специальные средства – оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная», – подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается

Оформление необходимых формальностей, оружие будет доставлено в Латвию и зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19 и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11 и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. За месяц полностью реализованы только 3 из 61 приоритетной задачи нового правительства, сообщил после совещания по обсуждению плана действий правительства премьер-министра Андрес Кулбергс. По всем остальным приоритетам работа начата, в том числе ряд задач выполнен частично. Кулбергс отметил, что не удовлетворен объемом выполненных работ. В то же время он подчеркнул, что в министерствах имеются наработки. Для реализации остальных работ и за один месяц выполнить все задачи невозможно. Премьер поручил министрам сконцентрироваться на выполнении выдвинутых правительством приоритетов, а не решать в кабинете министров только повседневные вопросы. Он отметил, что на работу повлияли и непредвиденные события, в том числе кибератака на АО «Государственные леса Латвии». По словам премьер-министра, прогресс заметен в развитии системы убежищ, решении вопросов импорта и экспорта, в подготовке к выборам в Сейм. Через месяц правительство вновь оценит прогресс в реализации повседневных задач. Премьер воздержался от оценки работы отдельных министров, в то же время отметив, что можно было бы работать быстрее. Он также указал, что новому правительству пришлось решать ранее нерешенные вопросы со значительным фискальным влиянием. Кроме того, министрам в первый месяц работы нужно было ознакомиться с работой министерств, персоналом и задачами. Как сообщили в госканцелярии, важнейшими результатами работы правительство считает укрепление сотрудничества Латвии и Украины в области защиты от дронов, совершенствование законодательных норм в области гражданской обороны и введение единого порядка компенсации ущерба, причиненного в результате военных инцидентов, расширение поддержки многодетных семей и подготовку необходимых цифровых решений к выборам в 15-й Сейм. Также разработана концептуальная законодательная основа для поддержки Латгала и приграничных регионов на востоке Латвии. В сфере государственных закупок обеспечена публичная доступность данных о сделках в э-каталогах электронной системы закупок, что будет способствовать прозрачности. В сфере энергетики приняты поправки к закону о рынке электроэнергии, предусматривающие разработку норм эксплуатации и демонтажа ветряных электростанций, а также утверждена первоначальная позиция Латвии по энергетической политике Европейского Союза после 2030 года. К концу июня также подготовлены макроэкономические и фискальные прогнозы на ближайшие 4 года. Министерству финансов поручено в июле представить предложение по бюджетной политике, предусматривающие достижение сбалансированного бюджета к 2030 году и сокращение расходов на содержание госуправления. В четверг правительство также обсудило реорганизацию сети больниц, которая предусматривает более четкое определение уровней больниц и оказание неотложной медицинской помощи. Международное кредитное агентство Fitch Ratings присвоило латвийской национальной авиакомпании Air Baltic и ее долгосрочным облигациям на сумму 380 миллионов евро так называемый негативный статус наблюдения. Сейчас долгосрочный рейтинг компании находится на уровне 3C-, что указывает на очень низкую финансовую устойчивость. Как поясняют аналитики агентства, этот шаг отражает сокращение финансовых возможностей предприятий и острый дефицит свободных денежных средств. Без дополнительной внешней поддержки это может привести к кризису ликвидности или к реструктуризации долга, которая может соответствовать критериям Fitch для сделок по обмену проблемных долгов, говорится в заявлении. Эксперты отмечают, что финансовый портфель Air Baltic остается слабым из-за высокой задолженности по аренде самолетов и ухудшения показателей в 2025 году. Ожидается, что эти проблемы сохранятся и в оставшиеся месяцы 2026 года. Из-за этого вероятность того, что авиакомпания не сможет вовремя выполнить свои финансовые обязательства в текущем году, выросла. В качестве примера ухудшения ситуации агентство приводит события 26 июня, когда Air Baltic не пополнила специальный резервный счет по облигациям на требуемую сумму. Для этого нужно было выделить около 21 миллиона евро. Это решение привело к тому, что следующий квартальный платеж по процентам, который необходимо выплатить 14 августа, вырос с прежних 14,5% до 16%. 16,5%. По оценке агентства, данные действия подтверждают нехватку свободных средств у предприятия. Давление на финансы компании также усиливает рост цен на топливо. При этом выделенный государством в апреле краткосрочный заем в размере 30 миллионов евро оказал лишь ограниченную поддержку. Новые вливания со стороны владельцев правительства Латвии и немецкой авиакомпании Люфтганза тоже затруднены, поскольку правила Европейского Союза не позволяют оказывать государственную помощь оперативно и в больших объемах. Саммит НАТО в Турции завершился позитивными новостями для укрепления безопасности Латвии, заявил в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. По словам президента, хотя изначально были опасения по поводу качества дискуссий, их тона и возможных разногласий, разговор лидеров НАТО был очень позитивным. По мнению Ринкевича, Латвия может быть удовлетворена тем, что в декларации саммита НАТО есть подтверждение, что обязательства по коллективной обороне и пятая статья договора НАТО являются приоритетными для всех союзников. По словам президента, важно и то, что на саммите было достигнуто соглашение о дальнейшей поддержке Украины, поскольку Украина является первой линией обороны и для Латвии. Также Ринкевич назвал важным соглашение о более широком и интенсивном сотрудничестве в области оборонной промышленности. По словам президента, Латвия и другие страны, достигшие 5% расходов на оборону, получили на саммите положительную оценку, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа. Ринкевич также указал, что Латвия получила подтверждение от канадских союзников, что они останутся в Латвии до 2031 года, то есть еще 5 лет. В Латвии на постоянной основе будет находиться более 2000 канадских солдат в дополнение к присутствию военнослужащих других стран-союзников. Президент также подчеркнул, что Канада вместе с Данией взяла на себя более широкую ответственность за многонациональную дивизию «Север». Муниципалитет Риги подписал контракт на сумму 3,5 миллиона евро на озеленение исторического центра столицы в рамках проекта, софинансируемого Европейским Союзом. Как сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской городской администрации, проект предусматривает создание зеленых коридоров на нескольких улицах в центре Риги, что поможет улучшить микроклимат города. В рамках проекта планируется благоустройство существующих улиц и создание новых зеленых насаждений, использование различных растений, луговых насаждений, многолетних растений, трав и кустарников, что поможет улучшить качество воздуха и снизить температуру на улицах. Также планируется улучшить инфильтрацию дождевой воды, ее накопление в почве путем создания новых решений по управлению дождевой водой в водопропускных трубах тротуаров, включая решения для орошения зеленых насаждений дождевых садов на больших зеленых территориях за пределами водопропускных труб. Проект также направлен на выявление участков, где можно было бы высадить новые деревья в соответствии с требованиями закона о защитных зонах и разработанными решениями по благоустройству. Перед началом реализации проекта будет проведено исследование и анализ территорий. В ходе реализации проекта будет также проанализировано расположение парковок и необходимые изменения в организации дорожного движения. Муниципалитет надеется, что созданная в ходе проекта зеленая инфраструктура поможет уменьшить эффект городского теплового острова, снизить нагрузку на систему ливневой канализации во время сильных дождей, а также повысить безопасность и качество пешеходной инфраструктуры в центре города. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», — отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре. После оформления необходимых формальностей оружие будет доставлено в Латвию из регионов, зарегистрировано в установленном порядке. С точки зрения закона, это дипломатический или государственный подарок. Такой пост опубликовал в четверг в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич. Министерство земледелия подало на согласование проект правил, который предусматривает возможность в рамках программы по обеспечению школ фруктами, овощами и молоком в дополнение к ранее разрешенным продуктам выдавать также отдельные кисломолочные продукты и мед, свидетельствует информация на портале правовых актов. В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинш. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинш. Комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics, Лапинш сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В клинической университетской больнице Паула Страдинша успешно проведена 50-я операция по трансплантации сердца, и на этой неделе пациента планируют выписать из больницы. Послеоперационный период проходит успешно, состояние здоровья пациента удовлетворительное. После выписки он продолжит реабилитацию и амбулаторное наблюдение. Главный врач отделения неотложной кардиохирургии, центра сердечной хирургии, ассоциированный профессор Улдис Страдинш отмечает, что 50 проведенных в Латвии трансплантаций сердца свидетельствует о профессионализме сотрудников центра и других отделений больницы. Испытываем огромную радость за 50-го пациента с пересаженным сердцем, молодого человека, которого мы на этой неделе выписываем из стационара, сказал Страдинш. Он также выражает благодарность близким доноров, которые в тяжелый момент находят в себе силы принять решение о пожертвовании органов, тем самым позволяя спасать других людей. В больнице подчеркивают, что 50-я трансплантация сердца – общее достижение системы здравоохранения Латвии. Операции по трансплантации сердца проводятся в Латвии с 2022 года. Первая операция была проведена под руководством профессора Романа Лациса. В настоящее время в Латвии с пересаженным сердцем живут 27 пациентов, наблюдение за которыми обеспечивают больница Страдинша и детская клиническая университетская больница. Латвийские специалисты по безопасности пищевых продуктов призывают тщательно мыть ягоды, овощи и фрукты перед употреблением. Поводом для этого послужили результаты международного исследования в ходе проверок на клубники и черники из Латвии. Обнаружили следы яиц паразитов, потенциально опасных для человека. Масштабную работу впервые опубликовали эстонские ученые. Совместно с ними в проекте участвовали паразитологи Латвийского научного института БИОР. Эксперты детально изучили образцы черники, собранные в лесах, а также клубнику, купленную на рынках и привезенную с ферм. Директор БИОР Ольга Валценя пояснила, что молекулярные методы действительно выявили следы эхинококка. Однако это вовсе не доказывает жизнеспособность обнаруженных яиц. Центр профилактики и контроля заболеваний приводит свою статистику. За первые 5 месяцев этого года эхинококкоз подтвердили у 8 человек. При этом за весь прошлый год опасное заболевание выявили у 14 жителей Латвии. Распространителями яиц-паразита остаются дикие домашние животные. В такой ситуации эксперты рекомендуют отказаться от быстрого ополаскивания плодов, лучше сначала замочить их в глубокой миске с водой. После этого необходимо тщательно промыть каждую ягоду под проточной водой, слегка протирая руками. В продовольственно-ветеринарной службе Латвии подчеркивают, что проблема касается далеко не одной клубники. Опасные яйца паразитов могут встречаться практически на любых растущих близко к земле ягодах, овощах, зелени. Мойте клубнику, мойте салат. Не кладите в рот сразу то, что выросло у земли, призвал руководитель отдела надзора за растительной продукцией продовольственно-ветеринарной службы Марис Эйкланс. Помимо паразитов, на немытых плодах часто находятся вирусы и бактерии. Именно поэтому специалисты советуют никогда не забывать о гигиене на кухне. Для защиты медиков в кризисных ситуациях все бригады службы неотложной медицинской помощи оснащены касками и бронежилетами. О приобретении специального снаряжения служба проинформировала представителей профсоюзов на совещании, на котором обсуждались улучшение условий работы, инфраструктуры и безопасности работников, а также готовность службы к чрезвычайным ситуациям. Бронежилеты и каски были закуплены с учетом геополитической обстановки и необходимости защиты медиков в возможных кризисных ситуациях. Представители профсоюзов были ознакомлены с обновлением материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых оперативных медицинских транспортных средств. В регионах для бригад скорой помощи оборудованы новые помещения в центрах управления катастрофами, а также продолжается строительство 3 новых центров поддержки бригад. В прошлом году служба продолжала развивать сеть бригад, создавая дополнительные пункты в местах, где быстро растет численность населения, в том числе в Яунмарупе, Балаже и Ропаже. После изменений в организации труда время реагирования бригад скорой помощи улучшается. Работу медиков в бригаде дополняет введенная в прошлом году профессия водителя оперативного медицинского транспортного средства как лица, оказывающего поддержку медикам. Эту квалификацию освоили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 сотрудников. С представителями профсоюзов обсуждалась также начавшаяся в отрасли дискуссия о введении в Латвии профессии парамедика. Это необходимо, чтобы адаптировать работу службы к современным вызовам безопасности, в том числе к возможной военной угрозе и использованию дронов. В качестве важной меры безопасности служба также упоминает недавно принятые поправки к уголовному закону, которые предусматривают более строгие наказания за нападение на сотрудников бригад скорой помощи во время исполнения обязанностей. Водителям в Латвии вскоре, возможно, больше не придется посещать клиентские центры дирекции безопасности дорожного движения, чтобы продлить или заменить водительское удостоверение. Это можно будет сделать онлайн. Министерство сообщения подготовило поправки, предусматривающие возможность дистанционного оформления и получения водительских прав. Планируется, что со 2 января следующего года оформить новое водительское удостоверение можно будет с помощью электронных услуг дирекции, если данные человека уже внесены в государственный регистр транспортных средств и их водителей. Чтобы исключить риск мошенничество, вход в систему будет осуществляться с использованием безопасной идентификации через единую систему аутентификации. Получить новое водительское удостоверение можно будет несколькими способами: по почте на указанный адрес, через покомат или лично в клиентском центре дирекции. Недвижимость в Латвии является распространенным видом вложений, превосходящим по популярности золото, третий пенсионный уровень и инвестиционные фонды. Кроме того, идею о том, что в идеальную модель жизни вписывается покупка жилья в новом проекте с помощью ипотечного кредита, культивируют строители, девелоперы, торговцы недвижимостью и банки. Данные о развитии рынка недвижимости показывают, что в настоящее время в Латвии востребовано самое разное жилье, как по площади, цене и возрасту здания, так и по его местонахождению. Результаты проведенного Светбанк опроса свидетельствуют, что в покупку недвижимости свои деньги в первую очередь инвестировали бы 36% жителей Латвии. Золото считают оптимальной инвестицией 23%. Взносы на третий пенсионный уровень являются приоритетом для 22% вкладчиков. Различные инвестиционные фонды лучшим видом инвестиций считают 15% населения. У 54% латвийских домохозяйств основу благосостояния составляет собственная недвижимость, отмечает компания «Лати» со ссылкой на данные Организации экономического сотрудничества и развития. Данные также показывают, что примерно у 30% домохозяйств в Латвии, около 17-18% домохозяйств в Литве и около 17-18% домохозяйств в Эстонии есть не один, а два объекта недвижимости, например, квартира в городе и дом в сельской местности. Многие жители Латвии используют свободные финансовые средства для покупки квартиры, земельного участка, ремонта дома или более быстрой выплаты кредита. Инвестирование в финансовые активы кажется сложным и рискованным. А покупая недвижимость, человек знает, где находятся его деньги. К стенам дома и земле можно прикоснуться, тогда как инвестировать в мистическую зарубежную компанию все равно, что выпускать птицу в небо и не знать, вернется ли она, отмечает рыночный аналитик Latio Ксения Иевлева. В настоящее время более 50% жителей Латвии проживают в собственном жилье, за которое им не нужно выплачивать кредит. 17% живут в недвижимости, за которую необходимо выплачивать кредит. Арендуют жилье 14% респондентов, 5% опрошенных живут в недвижимости, принадлежащей родственникам, свидетельствует опрос, проведенный СБ Банк и агентством Норстат. В ближайшие 3 года менять нынешнее жилье не планируют 52% жителей, главным образом потому, что имеющееся жилье соответствует их образу жизни и потребностям. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Для реализации предложенной Министерством благосостояния реформы по введению базовой пенсии в 2027 году потребуется 13 400 000 евро из государственного основного бюджета, сообщила советник министра благосостояния Даце Гулбе. Предложение министерства предусматривает начало введения базовой пенсии с 1 января 2027 года. Реформу предполагается внедрять постепенно, начиная с пенсионера в возрасте от 85 лет. В настоящее время в Латвии насчитывается почти 57 тысяч жителей, достигших 85-летнего возраста. В министерстве отмечают, что средняя пенсия по старости в этой возрастной группе составляет 504 евро в месяц, тогда как средняя пенсия по старости в Латвии в целом достигает 641 евро в месяц. Министр благосостояния Рейнис Узолнек заявил, что эти цифры наглядно показывают, почему откладывать решение больше нельзя. По его словам, сегодня почти 57 тысяч представителей старшего поколения живут на пенсию, которая существенно ниже средней по стране. Они уже внесли свой вклад в развитие Латвии. И теперь очередь правительства выполнить обязательство, зафиксированное в правительственной декларации, и принять ответственное решение, подчеркнул министр. Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. И лишь 9% были бы готовы продолжать работать вплоть до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос СЭБ-банка. Если бы была такая финансовая возможность, то около 20% жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию в возрасте 51-55 лет, а 28% в возрасте 56-60 лет. При этом 11% хотели бы завершить трудовую деятельность еще до достижения 50 лет. Данные также показывают, что мужчины в целом готовы работать немного дольше, чем женщины. Например, до 60 лет на пенсию хотели бы выйти 63% женщин и 54% мужчин. Особенно выражено желание работать меньше, чем предусмотрено государством среди молодежи. В возрастной группе 18-29 лет 51% респондентов не хотел бы работать дольше 55 лет, а среди жителей 30-39 лет так считают 42%. Такое отношение общества специалисты увязывают с трендами, популяризирующими целенаправленное достижение финансовой независимости, благодаря чему можно было бы выходить на пенсию раньше и жить за счет накоплений или пассивного дохода. Министр финансов Марис Кучинскис призвал министерство не планировать новые расходы в бюджете следующего года. Кучинскис пояснил, что Министерство финансов опубликовало обновленные макроэкономические прогнозы, на которых будет основываться подготовка бюджета на следующий год. Эти прогнозы показывают, что в ближайшие годы доступное фискальное пространство для новых расходов будет отрицательным. Поэтому не планируйте новые расходы. Нам необходимо рассчитывать лишь на тот объем финансирования, которым мы располагаем, сказал Кучинскис. Он подчеркнул, что при формировании бюджета необходимо начать рассматривать более масштабные структурные реформы. Поэтому к работе группы Министерства финансов, занимающейся подготовкой бюджета, будут привлечены также предпринимательские организации, с которыми планируется обсуждать пути выхода из сложившейся ситуации. Необходим более широкий пересмотр бюджетных расходов с учетом также рекомендаций госконтроля, подчеркнул Кучинскис. Перевозчики нелегальных мигрантов стали более агрессивными, заявил начальник государственной пограничной охраны Гунтес Пуэц. Ситуация на границе с апреля остается довольно напряженной и сложной. Нарушители идут регулярно, и в этом году мы уже остановили 7634 человека, что на 800 человек превысило показатели прошлого года, сообщил Пуэц. По его словам, в этом году нарушители стали заметно более агрессивными. Нам приходится применять специальные средства, оружие, предупредительные выстрелы, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы. Нарушители таранили автомобиль пограничной службы. В целом ситуация довольно напряженная, подчеркнул начальник госпогранохраны, добавив, что с начала года уже задержаны 87 перевозчиков, которые незаконно организовывали переправку людей через границу. Для сравнения, за весь прошлый год таких было 90. Пуэц признал, что не всех нарушителей удается задерживать, отметив, что у пограничной службы недостаточно ресурсов, а строительство инфраструктуры по защите границы еще не завершено. «Я бы сказал, что около 10% нарушителей не удается остановить непосредственно у границы, после чего требуется их преследование уже на территории Латвии, а также трансграничное сотрудничество с соседними государствами», отметил Пуэц. Президент Латвии Эдгар Ринкевич, как и другие лидеры стран НАТО, получил в подарок от лидера принимающей страны саммита НАТО Турции оружие с патронами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду на саммите НАТО в Анкаре преподнес лидерам стран Альянса необычный подарок – пистолеты вместе с коробкой боеприпасов. Это официальный подарок президента Турции руководителям делегации на саммите НАТО в Анкаре после

В настоящее время, согласно правилам Кабинета министров, в рамках школьной программы детям не реже одного раза в неделю можно выдавать свежие фрукты, овощи и пастеризованное молоко. Сеть маршрутов регионального общественного транспорта в 2027 году предусмотрено сохранить в прежнем объеме, заявил председатель правления автотранспортной дирекции Янис Лапинч. Сейчас ведется активная работа по планированию маршрутной сети на 2027 год, в том числе один из главных вопросов – объем финансирования, сказал глава дирекции. Ведутся также дискуссии с новым политическим руководством о том, будет ли у общественного транспорта в следующем году дополнительное финансирование. На данный момент мы планируем сохранить маршрутную сеть на 2027 год в прежнем объеме. Одновременно анализируем статистические данные и смотрим, где можно максимально оптимизировать рейсы, чтобы сократить расходы, сказал Лапинч, комментируя стратегию коммерческих маршрутов региональных автобусов, которую должна была разработать до конца февраля аудиторская компания KPMG Baltics. Лапинч сказал, что автотранспортная дирекция не удовлетворена качеством предложенной стратегии, поэтому подала комментарии и предложения о том, что там следует улучшить и изменить. Стратегию коммерческих маршрутов планируется улучшить до конца июля. Согласно исследованию, проведенному в странах Балтии по заказу страховой компании БТА, для жителей этих стран при подготовке к непредвиденным обстоятельствам важнее всего защита здоровья. Во всех странах Балтии риски для здоровья – это самый прямой и личный вопрос безопасности. Так считают 55% литовцев, 50% эстонцев и 47% латвийцев. Что касается второго по значимости приоритета, то здесь имеются различия. Эстонцы и литовцы ставят на второе место благополучие семьи – 19% и 18% респондентов соответственно. В Латвии на второе место выходит личная финансовая безопасность, которую считают самой важной 16% опрошенных. В Эстонии и Литве обеспечение своего финансового положения несколько менее важно – 11% и 9% соответственно. Защиту дома назвали самой важной 11% респондентов в Эстонии и Литве. В Латвии эта доля ниже – 6%. Защита, связанная с автомобилем и путешествиями, во всех трех странах отходит на второй план. Результаты подтверждают, что жители Балтии подходят к вопросу безопасности очень практично. В первую очередь они хотят защитить то, потеря чего сильнее всего отразится на повседневной жизни, отметили в БТА. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселыба с центру Апвейна и с картой лояльности Веселыба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: Let's go.

Над янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Бермуды. Остров белых крыш.
2: В любой энциклопедии написано, что в состав Бермудского архипелага входит около 150 островов и рифов. Но на самом деле все самые крупные острова связаны дорогами и, по сути, образуют один большой остров. Американцы вообще часто называют его Бермуда в единственном числе. Первое, что удивляет там, это своеобразная архитектура. Все люди живут в домах, которые обязательно покрыты белыми ступенчатыми крышами. Это не какая-нибудь специфическая бермудская мода, а бытовая необходимость. Из-за особенностей почвы на Бермудах нет рек и ручьев, и единственным источником пресной воды является дождь. С помощью крыш местные жители и собирают дождевую воду. Она стекает в специальные резервуары по ступенькам, которые служат своеобразным фильтром. Белый цвет тоже выбран не случайно. На нем отлично видно, что на крыше образовался осадок, и ее пора чистить. Бермудцы советуют: никогда не просите пить под грязной крышей. Вид белых бермудских крыш, утопающих в зелени, это умиротворяющее зрелище, которое полностью соответствует духу Бермуд. Эти острова всегда были тихой британской колонией, свободной от войн и конфликтов. Лишь однажды на построенный англичанами форт напали испанцы. Форт дал два залпа, после чего испанские моряки решили отступить. Они не знали, что у бермудцев, не привыкших к войнам, оставались боеприпасы только на еще один залп. И до сих пор жители островов сумели сохранить расслабленный, дружелюбный настрой. Например, на деловую встречу они вполне могут надеть шорты с яркими гольфами, а на улице обязательно поздороваются со всеми прохожими, даже с незнакомцами. Благо, их на островах не так уж много. По закону, в год Бермуды могут посетить не более 600 тысяч туристов. Это сделано для того, чтобы сохранить природу архипелага и заодно не создавать лишней суеты, которую так не любят местные жители.
0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Резьба по мылу. Резьба по самым разным природным материалам – очень древнее занятие. Но человеку свойственно постоянно искать и придумывать что-то новое. И вот популярность набирает новый вид рукоделия – резьба или карвинг по мылу. У многих это занятие ассоциируется с резьбой по овощам и фруктам. Есть предположение, что именно с этого все и началось. По легенде, около 700 лет назад при подготовке к празднику плавучих фонарей в Таиланде одна из царских служанок впервые вырезала из фруктов цветок и несколько птиц. Есть, впрочем, и еще одна версия, что резьба по мылу уже более 1000 лет практикуется в Японии как часть традиционного искусства создания восковых кукол. Как бы то ни было, со временем это занятие стало популярным по всему миру. Искусство вырезания скульптур из брусков мыла требует терпения, мастерства и твердой руки. Для создания замысловатых узоров и форм резчики мыла используют различные инструменты, такие как ножи и стамески. Но главное, конечно, это фантазия. Карвинг по мылу – это веселый и доступный способ раскрыть свой творческий потенциал и создать красивые и функциональные предметы. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas Miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Бунча.
2: Традиционное северо-вьетнамское блюдо бунча представляет собой тарелку рисовой лапши, большую порцию зелени, обычно латука и базилика, и обжаренную свинину. Причем мясо в блюде может быть в разном виде и в форме маленьких котлет и шашлыка. Другой важной составляющей бунча является рыбный соус «Неок Мам», в который добавляется уксус, сахар, острый перец чили, черный молотый перец и чеснок. В итоге соус обладает всеми необходимыми вкусами – кислым, острым, соленым и сладким. Считается, что вкуснее всего бунча готовят в столице Вьетнама – Ханое. Попробовать его там можно в одном из заведений на улице Хангмань, которая славится отличной уличной едой. Кстати, заказ не ударит больно по кошельку, ведь бунча – довольно демократичное и недорогое блюдо.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 € kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Gociadoro 1 litrs 3,99 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Новые полисы мира» на радио «Мелодия».
1: Веллингтон.
2: Самый ветреный город мира, самая южная столица Земли и полный антипод Мадрида. Все это новозеландский Веллингтон. Здесь полицейские ходят без оружия, чем очень гордятся местные жители. И можно прямо на виду у дорожной полиции разворачиваться через две сплошные, и за это ничего не будет. Впрочем, так на всей территории Новой Зеландии. Белая разметка, хоть одинарная, хоть двойная, считается уведомительной. А действительно важные и опасные места размечены желтым. Несмотря на столичный статус, среди местных жителей Веллингтон считается более провинциальным и дешевым для жизни, чем крупнейший город страны Окленд. Говорят, в столице селятся те, кому не под силу купить жилье в Окленде. И ради того, чтобы иметь возможность выплатить ипотеку, жители Веллингтона готовы смиренно терпеть жуткие ветра, холод и землетрясения. Хотя холодно в Веллингтоне относительно. Зимой редко бывает меньше плюс 5. Летом действительно не жарко, сказывается ветренность города. Да и вода в море не прогревается выше 18 градусов. А вот землетрясение действительно проблема. Новая Зеландия находится в геологически активной зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Поэтому острова трясет практически весь год. Сильнейшее землетрясение в районе Веллингтона произошло в 1855 году, последнее из значимых в 2010. И никто не знает, когда это может повториться. Поэтому в стране, и в Веллингтоне в частности, действуют строгие нормы и правила строительства. Впрочем, несмотря на сейсмическую активность, в новозеландской столице прекрасно сохранились большинство зданий 19 века, которые очаровывают своей архитектурой всех вновь прибывших. У расположенного в проливе Кука Веллингтона есть несколько прозвищ. Столица Бухта, Город Ветров и Велливуд. Последний, как нетрудно догадаться, образовано от слов «Веллингтон» и «Голливуд». В городе размещается известная студия по производству спецэффектов для кинофильмов «Weta Digital». Она была основана известным режиссером Питером Джексоном и завоевала премию «Оскар» за создание спецэффектов к его трилогии «Властелин колец». В ноябре 2012 года Веллингтон был на неделю даже официально переименован в середину Средиземья. Веллингтон часто называют не только самой южной столицей мира, но и самой маленькой. Действительно, город зажат среди гор, и особо расти ему некуда. Поэтому все здесь расположено очень компактно. При этом город вмещает в себя все, что нужно. Для любителей городской жизни – центр с высокими офисными зданиями, модными магазинами и оживленными улицами. Но всего 15 минут ходьбы, и вы на океанском побережье. Местная набережная с самого раннего утра встречает бегунов, велосипедистов и просто любителей послушать шум моря. Для тех, кто не может без пеших прогулок, вокруг центра множество парков с холмами. В общем, несмотря на ветер и землетрясение, новозеландская столица совсем не зря регулярно входит в десятку лучших городов для жизни в мире.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Виа Джулия.
2: Старинная римская улица под названием Виа Джулия тянется параллельно Тибру от моста Систо до церкви Сан-Джованни де Фиоренти. До XVI века на ее месте находилась запутанная сеть кривых и темных переулков, передвигаться по которым было небезопасно даже в светлое время суток. Ситуацию исправил папа Юлий II, приказавший проложить первую в городе абсолютно прямую улицу, которой впоследствии дали его имя. Виа Джулия достаточно быстро стала одной из самых престижных в городе, и по обеим ее сторонам знатные горожане стали строить свои резиденции – роскошные палаццо, в том числе и знаменитые палаццо Форнезе и Спада, в котором в наши дни находится одноименная художественная галерея. Однако не всем идеям папы было суждено воплотиться в жизнь. Например, понтифик поручил основоположнику архитектуры Высокого Возрождения Донато Браманте реконструировать на Виа Джулия комплекс зданий, в котором он планировал разместить все римские трибуналы. Закончить работу так и не удалось. В 1513 году умер папа, а год спустя и сам Браманте. Незаконченный дизайн стен в наши дни нередко называют диванами, на которые они действительно очень похожи. Незавершенным стал и еще один грандиозный проект, к созданию которого приложил руку сам Микеланджело. В 1540 году было решено построить мост, который должен был соединять палаццо Форнезе с расположенной на другом берегу Тибра виллой Форнезина, принадлежавшей, как можно догадаться из названия, той же семье. О незаконченном строительстве в наши дни напоминает живописная арка, ставшая одной из достопримечательностей Виа Джулия. Репутация респектабельной и тихой улицы была слегка подпорчена в 17 веке, когда здесь была построена тюрьма, получившая название «Карчери Нуови» или «Новая тюрьма». Выглядит она, однако, вовсе не устрашающе и отлично вписывается в общий архитектурный ансамбль. Примечательно, что сейчас в здании бывшей тюрьмы находится полицейское подразделение по борьбе с мафией. В наши дни, как и несколько веков назад, Виа Джулия считается одной из самых престижных и спокойных в Риме. По ней не ходят толпы туристов, а шумные рестораны и торговые центры, которые ожидаешь увидеть на расположенной в центре города улице, заменяют уютные тихие кафе и антикварные магазины.
0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Кэмерон Диаз. В юности будущая звезда Голливуда Кэмерон Диаз хотела стать зоологом. Дома у девчонки был настоящий зоопарк. Кошки, собаки, птички, мыши и даже змеи. Когда Кэмерон исполнилось 16, она с головой окунулась в ночную жизнь Лос-Анджелеса. Возвращалась домой под утро и не пропускала ни одной вечеринки. На одной такой тусовке ее заметил известный фотограф и предложил ей работу в модельном агентстве. Однажды Кэмерон случайно наткнулась на сценарий для фильма «Маска», который лежал на столе ее менеджера. Она к тому времени была уже известной моделью и решила пойти на кастинг, даже не имея актерского опыта. Выдержав 12 прослушиваний, ее утвердили на роль. Кстати, после продюсеры фильма назвали Диаз «девушкой мечты» и «актрисой завтрашнего дня». Несмотря на многомиллионные гонорары и популярность, Кэмерон ведет жизнь обычной американки. Она живет в небольшой квартире и покупает еду в обычных магазинах. Кстати, продуктовые магазины – слабость голливудской звезды. Она признается, что может провести у витрин несколько часов, скупая все подряд, включая крепкие алкогольные напитки. По слухам, актриса-любительница поиграть в пьяные шашки со стопками вместо фигур. Актрису неспроста называют блондинкой с мужским характером и своим парнем. Имя Кэмерон мужское, ведь именно мальчика ожидали ее родители. Она любит быструю езду и является неизменной участницей ежегодных автогонок кинозвезд. К тому же Диаз терпеть не может туфли на высоких каблуках, не носит бюстгальтера и не хочет связывать себя узами брака. Одной из настоящих страстей Кэмерон является серфинг. Из-за него ей даже пришлось несколько раз прибегать к услугам пластических хирургов. Актриса трижды ломала нос во время занятий серфингом. А как-то раз Кэмерон не заметила стеклянную дверь и изо всех сил ударилась лицом. Итогом снова стала ринопластика. В конце каждого года Кэмерон Диаз подводит итоги. Она дает себе обещание, что не будет больше курить и займется здоровым питанием. Но в итоге держится первые 2 месяца, а потом все возвращается на прежние места. Несколько лет назад Кэмерон Диаз заняла 8-е место в списке 100 самых сексуальных женщин, а также была удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде. А еще ее сложно представить без улыбки. Причем и ее друзья, и коллеги по цеху уверяют, что уже через 2 минуты после общения с Кэмерон все начинают сиять от радости.
0: Особо важные персоны на радио «Мелодия».

0: реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. На сцене Морген.

Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Бунча. Традиционное северо-вьетнамское блюдо бунча представляет собой тарелку рисовой лапши, большую порцию зелени, обычно латука и базилика, и обжаренную свинину. Причем мясо в блюде может быть в разном виде и в форме маленьких котлет и шашлыка. Другой важной составляющей бунча является рыбный соус «Неок Мам», в который добавляется уксус, сахар, острый перец чили, черный молотый перец и чеснок. В итоге соус обладает всеми необходимыми вкусами – кислым, острым, соленым и сладким. Считается, что вкуснее всего бунча готовят в столице Вьетнама – Ханое. Попробовать его там можно в одном из заведений на улице Хангмань, которая славится отличной уличной едой. Кстати, заказ не ударит больно по кошельку, ведь бунча – довольно демократичное и недорогое блюдо.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты, билеты.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: 3 августа. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
0: Reklama. На радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Юмореска. Слово «юмореска» подразумевает некий юмор, и кажется, будто после прослушивания музыкальной юморески захочется смеяться. Ну или хотя бы, что она будет в мажоре. А вот и нет. На самом деле, подавляющее большинство музыкальных шуток и юморесок не имеют практически ничего общего с юмором в нашем понимании. Вообще, название «юмореска» к своему фортепианному произведению впервые применил Роберт Шуман в 1839 году. Композитор трактовал термин как «удачное соединение мечтательности и шутки». И его юмореска в самом деле состоит из лирических и скерцозных эпизодов. Впрочем, позднее композиторы XIX века применяли термин иначе, чем Шуман, как произведение, написанное легко, не вполне всерьез. Этакие шутки гениев. Поэтому чаще всего юморески могут вызвать восхищение, но вряд ли вызовут именно смех, даже при очень сложной цепочке культурных ассоциаций. И при этом они даже не всегда в мажоре.
2: Эдвард Грик. Юмореска.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты ХБФ ЛВ и Билишу Сервис.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Фонд Германа Брауна представляет в цикле «Рижские фортепианные сезоны. Несравненная муза Рубацкиты». В программе «Прелюдии Дебюсси. Вторая соната Шопена» и «Венеция и Неаполь» Ференца Листа. В пятницу, 17 июля в 19 часов, в Доме Черноголовых. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтери» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Резьба по мылу. Резьба по самым разным природным материалам – очень древнее занятие. Но человеку свойственно постоянно искать и придумывать что-то новое. И вот популярность набирает новый вид рукоделия – резьба или карвинг по мылу. У многих это занятие ассоциируется с резьбой по овощам и фруктам. Есть предположение, что именно с этого все и началось. По легенде, около 700 лет назад при подготовке к празднику плавучих фонарей в Таиланде одна из царских служанок впервые вырезала из фруктов цветок и несколько птиц. Есть, впрочем, и еще одна версия, что резьба по мылу уже более 1000 лет практикуется в Японии как часть традиционного искусства создания восковых кукол. Как бы то ни было, со временем это занятие стало популярным по всему миру. Искусство вырезания скульптур из брусков мыла требует терпения, мастерства и твердой руки. Для создания замысловатых узоров и форм резчики мыла используют различные инструменты, такие как ножи и стамески. Но главное, конечно, это фантазия. Карвинг по мылу – это веселый и доступный способ раскрыть свой творческий потенциал и создать красивые и функциональные предметы.
1: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Цинтари». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
1: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Веллингтон.
1: Самый ветреный город мира, самая южная столица Земли и полный антипод Мадрида. Все это новозеландский Веллингтон. Здесь полицейские ходят без оружия, чем очень гордятся местные жители. И можно прямо на виду у дорожной полиции разворачиваться через две сплошные, и за это ничего не будет. Впрочем, так на всей территории Новой Зеландии. Белая разметка, хоть одинарная, хоть двойная, считается уведомительной. А действительно важные и опасные места размечены желтым. Несмотря на столичный статус, среди местных жителей Веллингтон считается более провинциальным и дешевым для жизни, чем крупнейший город страны Окленд. Говорят, в столице селятся те, кому не под силу купить жилье в Окленде. И ради того, чтобы иметь возможность выплатить ипотеку, жители Веллингтона готовы смиренно терпеть жуткие ветра, холод и землетрясения. Хотя холодно в Веллингтоне относительно. Зимой редко бывает меньше плюс 5. Летом действительно не жарко, сказывается ветренность города. Да и вода в море не прогревается выше 18 градусов. А вот землетрясение действительно проблема. Новая Зеландия находится в геологически активной зоне Тихоокеанского вулканического огненного кольца. Поэтому острова трясет практически весь год. Сильнейшее землетрясение в районе Веллингтона произошло в 1855 году, последнее из значимых в 2010. И никто не знает, когда это может повториться. Поэтому в стране, и в Веллингтоне в частности, действуют строгие нормы и правила строительства. Впрочем, несмотря на сейсмическую активность, в новозеландской столице прекрасно сохранились большинство зданий 19 века, которые очаровывают своей архитектурой всех вновь прибывших. У расположенного в проливе Кука Веллингтона есть несколько прозвищ. Столица Бухта, Город Ветров и Велливуд. Последний, как нетрудно догадаться, образовано от слов «Веллингтон» и «Голливуд». В городе размещается известная студия по производству спецэффектов для кинофильмов «Weta Digital». Она была основана известным режиссером Питером Джексоном и завоевала премию «Оскар» за создание спецэффектов к его трилогии «Властелин колец». В ноябре 2012 года Веллингтон был на неделю даже официально переименован в середину Средиземья. Веллингтон часто называют не только самой южной столицей мира, но и самой маленькой. Действительно, город зажат среди гор, и особо расти ему некуда. Поэтому все здесь расположено очень компактно. При этом город вмещает в себя все, что нужно. Для любителей городской жизни – центр с высокими офисными зданиями, модными магазинами и оживленными улицами. Но всего 15 минут ходьбы, и вы на океанском побережье. Местная набережная с самого раннего утра встречает бегунов, велосипедистов и просто любителей послушать шум моря. Для тех, кто не может без пеших прогулок, вокруг центра множество парков с холмами. В общем, несмотря на ветер и землетрясение, новозеландская столица совсем не зря регулярно входит в десятку лучших городов для жизни в мире.
0: Мегаполисы мира. На радио

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фондерсала. На сцене – Моргенштерн.

0: вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
1: Билеты «Билишус Сервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Юмореска. Слово «юмореска» подразумевает некий юмор, и кажется, будто после прослушивания музыкальной юморески захочется смеяться. Ну или хотя бы, что она будет в мажоре. А вот и нет. На самом деле, подавляющее большинство музыкальных шуток и юморесок не имеют практически ничего общего с юмором в нашем понимании. Вообще, название «юмореска» к своему фортепианному произведению впервые применил Роберт Шуман в 1839 году. Композитор трактовал термин как «удачное соединение мечтательности и шутки». И его юмореска в самом деле состоит из лирических и скерцозных эпизодов. Впрочем, позднее композиторы XIX века применяли термин иначе, чем Шуман, как произведение, написанное легко, не вполне всерьез. Этакие шутки гениев. Поэтому чаще всего юморески могут вызвать восхищение, но вряд ли вызовут именно смех, даже при очень сложной цепочке культурных ассоциаций. И при этом они даже не всегда в мажоре. Эдвард Грик. Юмореска.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибос Центру Апвейна и с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на радио «Мелодия».

Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.